0: ситуации. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Рекорд. Рекорд. Дэнс

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Рекорд реклама.
1: Вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

0: заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет. Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
1: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».

Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: Всем доброго утра, у нас ровно 7.00 в Санкт-Петербурге по московскому времени. Вейкаперы, мы начинаем.
3: Привет, друзья, серединка рабочей недели, 22 июля, 2 дня и выходные.
4: Всем прекрасного начала дня.
2: Два гороскопа впереди, также у нас рубрика «Я в эфире» с вашими голосовыми сообщениями на утро. Заряжаемся, ватафакты будут в популярите, ребята сыграют, вы им поможете. Игра тоже для вас персональная будет, горячие новости, все это впереди. Оставайтесь с нами ближайшие 4 часа, начинаем, как обычно, с рубрики «Есть повод» на 22 июля.
3: Международный день бокса, папуля, с праздником.
2: С праздничком, Всемирный день мозга, это рядом.
3: Его Мамулечка, с праздником.
2: День находок сегодня.
3: Ребятки, с праздником.
4: Мы находка.
3: А вы что находили? А мне как-то, значит, я находила зонт, а дождевик.
4: А хватит шариться по гардеробным.
2: А золото никто не находил?
3: Золото?
2: Деньги, да.
4: Золотую цепочку один раз нашел.
2: На море.
4: Очень тоненькую.
3: Колечко, по-моему, какое-то находило.
4: Не, ну я на человеке нашел.
3: Пришлось. Ты согласовал снятие?
4: Да.
2: Потому что кути поел. День летнего отдыха у нас сегодня. Замечательный праздник.
3: А до этого что было?
2: День трудяги был.
3: День трудинга.
2: Смотрите, сегодня день отельного лета.
4: Это из полотешек, которые?
2: Что вы из отеля, давайте.
3: Ребятки, я готова провести курс, могу из полотенечек научить крутить всякие штучки.
2: Я только морковку умею из полотенца делать.
3: Серьезно?
2: Складываешь так, думаю, хлещешься.
4: Я понял, жгутик.
2: Давайте голосовыми, что вы из отеля, кто вы из отеля, вообще отельную тему возьмем с утра.
4: Я мини-бар.
2: Отлично. Я-то табличка не беспокоить.
3: А я на баре сижу, консумацией занимаюсь.
4: Чем?
2: Лучше этим в номере
3: погуглишь
2: заниматься.
3: Погуглишь, что такое консумация?
4: Даже гуглить? Ну ладно, я погуглю.
2: Вчера слово услышал.
3: Не вчера, вы меня 3 года назад спрашивали, что это значит.
2: Ну видишь, не выучили. Что это значит?
4: Значит, тогда было не очень интересно.
3: Я провоцирую продажи на баре за процент.
2: Дорого звучит. Друзья, голосовыми, что или кто вы из отеля, запишите нам, кем вы себя ощущаете. Сегодня день еще песочных замков, кстати. Никогда не умел их делать. День львиной доли. Вот еще замечательный.
4: Лобной доли.
2: И день гамака.
4: Ну вот с этого надо было начинать.
2: Друзья, вейкаперы на рекорде. Начинаем, погнали.
1: Вейкаперы. На рекорде.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 22 июля прямо сейчас.
2: Овны, маленькие знаки внимания с вашей стороны будут весьма высоко оценены сегодня.
3: Тельцы, сегодня вы можете оказаться несколько болтливы, будьте осторожней.
1: Близнецы, невозможно полностью подготовиться к неожиданности, но вы будьте во всеоружии.
2: Раки, сегодня вам простят все, что угодно. Вы сможете подчинить практически любого человека своей воле.
3: Львы, сегодня на вашем лице будет написано все, что вы думаете. Скрыть ничего не удастся.
1: Девы, что бы ни случилось сегодня, ничто не сможет омрачить радушности вашего настроения.
2: Весы, сегодняшний день, конечно, предназначен для отдыха, но чтобы мозги не заржавели, выберите какой-нибудь интеллектуально активный его вариант.
3: Скорпионы, сегодняшний день стоит посвятить обогащению собственного внутреннего мира.
1: Стрельцы, сегодня вам может оказаться не просто справиться с собственным воображением.
2: Козероги, сегодня вы будете бесконечно альтруистичны, что, безусловно, неплохо.
3: Водолеи, сегодня вы сможете найти применение даже самой бесполезной вещи, осталось только найти вещь.
1: Рыбы, повторение – это мать учения. Постарайтесь найти и других его родственников. Это серьезно облегчит вашу нелегкую, но приятную жизнь. Всем хорошего дня, друзья!
4: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.

0: танцевальный ритм, как запасная батарейка, наполняет энергией, когда силы на нуле.
1: Рекорд Дэнс. Лето. Новый трек на рекорде.
2: Солова. Обла.ком. Рекорд Микс.

0: Ваши голосовые ждем, чтобы поставить их в прямой эфир. Сегодня отельная тема, да, что вы из отеля, кто вы из отеля. Этим утром записывайте нам в чат.
1: Может, даже полотенечко, вот халатик, одноразовые тапочки, одноразовый зубной наборчик, все, что хотите.
0: Может быть, вас воруют постоянно.
1: Может быть, консьерж.
0: А может быть.
2: Запомните, вы не одноразовые.
0: Да.
2: Вы нормальные.
0: Поехали к новостям. Саудовская Аравия построит небесный стадион к чемпионату мира 2034 года, представляете? И выглядит это как чаша здоровенная, которая находится наверху небоскреба, и туда будут доставать болельщиков вертолетом.
1: Вертолетом?
0: Такой проект у них, говорят, это будет легендарно, 350 метров над землей.
1: А подожди, он разве раз 8 лет еще, в 30-м же году?
0: Ну так они готовятся еще к 34-му, конечно. А.
2: Там на будущее.
0: Ну, вообще, амбициозные проекты. Город же будущего так и не получился у них, вы знаете?
1: Mm-mm.
0: Не все проекты получаются.
1: А, то есть, возможно, они пока вбросили, но не факт, да?
0: Ну,
1: хотят.
0: Ну, знаешь, ну там 50% из того, что задумано, реализуется. Я думаю, что такой стадион реален.
1: Не, ну и здесь, либо построят, либо не построят. 50 на 50.
2: Ну, чаша какая-то будет там на башне.
0: Вообще,
2: что-то сделал. Ну, бредятина же.
0: Представляете, если он будет дешевле «Зенит-арены» нажил. Со всем вот этим
1: это
0: всем.
1: Это смешно будет.
0: Это будет просто нереально.
1: А какие цифры, напомни?
0: Года проведения чемпионата мира?
1: Нет, нет.
2: У «Зенит-арены»?
1: Да.
2: Там, по-моему, 12-значные.
0: Там ВВП, я не знаю, какой страны даже. Не самый бедный, наверное.
2: По сути, это отдельное государство.
1: Да?
2: Уже. Как есть Ватикан, вот и есть «Зенит-арена».
1: А можем там прописаться?
2: Да, там пропишут любому.

0: Рекорд. Новости.
1: В Кремле опровергли заявление Киева об использовании складов Эльбрус для поставок товаров российской армии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эту информацию недостоверной. Он также отметил, что после атаки на склады компании и представители малого и среднего бизнеса столкнулись с трудностями. Правительственная комиссия поддержала законопроект об освобождении депутатов региональных парламентов от ответственности за непредоставление сведений о доходах. При этом, по данным СМИ, в официальном отзыве правительства отмечается, что документ требует доработки перед окончательным принятием. Турист из Москвы пережил остановку сердца после отравления уличной едой в Таиланде. Мужчине стало плохо спустя несколько часов после ужина, а через несколько дней его госпитализировали, где во время лечения у него остановилось сердце. Причем удалось его реанимировать. Сейчас россиянин пришел в сознание, однако столкнулся с проблемами кратковременной памяти и сможет вернуться домой только в сопровождении медиков. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
0: Реклама.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: А поехали всей семьей.
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
10: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
11: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
6: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
9: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
0: Рекорд. Рекорд. Dance.

0: Слушаем ваши голосовые сообщения, да? Кто вы и что вы из отеля? Возможно, вот неизвестный слушатель. Добавит обязательно ник, возможно, после того, как его сообщение прозвучит в прямом эфире.
1: Доброе утро, доброе и особенное утро. Ощущаю себя пляжным полотенцем. Местами влажный и кое-где песочек. Всем отличного дня.
2: О, песочек, неплохо.
0: А звучит как человек, который объявляет погоду моря.
2: Погода, о, какое на море?
0: Объявляют же всегда, конечно, там море 20 градусов.
2: В отеле будет жарко, на море отстой. Так думаешь?
0: А, Алешенька, сынок.
3: Доброе утро, ребят. А я человечек в возрасте, и я этот песок, который сыпется по всему отелю, по всему номеру с пляжа из-под меня. Ну, и ладно, если честно, я хотел сказать, что я пипидастр. Ну, он совсем не эфирный, вы ваш пипидастр.
2: Да ты не отельный.
4: Ну да, он не в каждом номере вообще, он уборщица.
0: А у меня есть ассоциация, они же все ездят с этими пипидастрами, ну реально.
4: Кто ездит?
0: Уборщицы.
4: Так уборщица.
0: Ну, вот тележка у нее, да, она везет перед собой, там много всего интересного.
2: Один я поставил уборщицу, чирлидерс.
4: Да.
2: Да. Убираем, убираем. Поехали.
0: Это что, какой-то отель специальный?
2: Да, о, представляешь, отель, где каждая уборщица — это уникальный какой-то номер. Ты приходишь, она в брейк-дансе убирает.
0: Я бы не хотел еще смотреть номер, как вместо того, чтобы у меня убирали.
2: Нормально, я открою.
0: Стас, свои фантазии.
5: Вейкаперы на рекорде. Новый трек

0: о погоде в северной столице.
1: Погода сегодня вроде как потеплее, чем вчера. Ожидается максимальная температура плюс 18 градусов. Возможен днем небольшой дождь, плюс 14, сейчас без осадков. Record.

0: Там житель Ленинградской области просидел больше суток в дупле старого клена. 35 лет мужчине было, он залез в дупло высотой около 2 метров, а выбраться не смог, конечно. Спасателям пришлось распиливать дерево, чтобы освободить его. Но мужчина был достаточно спокоен. Он такой, ну, сутки так сутки, что ж, посижу, подожду, пока меня спасут.
1: Это первый раз, когда не белочка пришла к человеку, а человек к белочке.
2: А такое большое, да, дупло было?
0: Ну, вот он как-то в нем, да, уместился и вылезти не смог. Ну, интересно. Интересно, мы будем обсуждать, откуда вы или вас доставали. Вот такая тема у нас вообще.
2: А его кто достал?
0: А его кто достал? Спасатели, конечно.
1: Ну, изначально жизнь, потом уже спасатели.
2: Либо его достала жажда какая-то, или голод.
0: Ну, тогда бы он полез к березе, на березовый сок бы.
1: Слушай, ну, нас же с детства учат, даже на картинках нарисовано.

0: Опять же, к белочке, как они запасают продукты, вот эти вешают на веревочке, сушат все. Вот. Естественно, мужчина пошел и проверил, там ли оно.
1: Возможно, он, как Никита, проверял, похожи ли белочки на крыс.
2: Но это можно увидеть на земле. Не обязательно лезть туда, в дупло.
1: Зачем? Он поближе хотел рассмотреть.
2: Нарушать личное пространство белочек. Ну, все-таки. Откуда вы или вас доставали? Ну, вот тема нашего обсуждения. У нас есть варианты голосовалки.
1: Какие?
2: Из отпуска, например.
1: Мне кажется, работодатели, которые любят людей потревожить в отпуске, часто достают из отпуска.
2: Он уже набирает популярность, кстати. Да. Из депрессии, возможно, кого-то доставали. Из полиции, пока никто не проголосовал за этот вариант. Почему-то. Из лифта резко вырвался вперед. Из лифта меня доставали, кстати, было дело.
1: А тебя как доставали? Просто открыли? Или прямо ты между этажами застрял и надо было вверх либо вниз?
2: Как раз таки между этажами. Да? Сверху открывали, да, там что-то долго.
1: И ты вылезал?
2: Да, получается, сверху и лез по лестнице.
0: Представляешь, лифт застрял внизу шкаф шахты и выходит этот спасатель такой, говорит, спуская тебе, как в фильме, корзину. Оно должно намазать себя лосьоном. Это молчание ягнят. Если что, это оттуда. Ну, картина прикольная.
2: Я уже подумал, ты странные фильмы смотришь.
1: Да, я сейчас тоже.
0: Не, эти я тоже смотрю. Не, я не отрицаю.
2: Там тоже лосьон, да, наверное?
0: Да.
2: Откуда вы вас доставали? Мы будем обсуждать, а вы пишите, вспоминайте в чат мобильного приложения Рекорда и нашу соцсеть.
3: Вейкаперы. На Рекорд.

0: на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: Ровно 8:00 в Санкт-Петербурге по московскому времени.
3: Друзья, у нас среда, 22 июля. Если вдруг вы потерялись во времени, либо только что к нам присоединились.
4: Да, мы здесь.
2: В этом часе играем, не забывайте, поэтому мобильное приложение рекорда нужно установить.
3: А мы уже начали обсуждать тему и обсуждаем, откуда вас доставали.
2: Да, такая история у нас утренняя. Откуда доставали? Давайте, вставайте, вспоминайте все свои истории.
3: Давайте,
2: откуда
3: меня
2: доставали?
3: Вот откуда? Я рассказывала, по-моему, уже в южном городе, не буду говорить, каком, нас на площади повели на экскурсию в отделение, потому что мы что-то там, видимо, ночью, тусили как-то громко.
2: Полиция задержала?
3: Да,
2: ну, экскурсия,
3: да,
2: в отделение. Что это?
3: Я вуалирую, как могу.
4: Очень много непонятных водных.
3: Вот.
2: За просто так?
3: Что за просто так?
2: Ну, вы же что-то делали, наверное. Веселились громко?
3: Да яга у нас была и пенная.
2: Вот, вот, все понятно.
4: Подождите, а зачем вам попугаи и мыльные пузыри?
3: Отлично. Продолжаем вуалированно разговаривать. Смотрите, в тот раз мы вытащили сами себя. Мы показывали миниатюры юмористические, чтобы нас отпустили. Но потом мы хотели уехать из этого южного города. Мы же были на гастролях. Нас отправил туда наш общий один знакомый. Вы на него, кстати, работали. Не будем говорить фамилии. И мы звоним и говорим: Антон, Рома, пожалуйста, купите нам билеты, мы хотим уже вернуться, потому что денег здесь нету, а мы уже месяц там тусим. Типа, доставайте нас. Они говорят: позвоните через неделю.
2: О, этот Антон нас также кинул в одно время. Так себе человечек.
3: И не достали нас. Но мы достали себя сами. Мы пошли по набережной и нашли корпоратив. Я просто заглянула и говорю: ребята, давайте мы у вас выступим. Нам денег на билет не хватает. Мы выступили, они дали нам денег. Мы с ними классно потусили, и мы сами себя достали.
2: И это все полицейские?
3: Нет.
2: Получается, вы выступили перед ними?
3: Сначала выступали в полиции, а потом выступали перед убедительными людьми с кошельками.
4: Это вот это гастроли называется?
3: Да, прикинь.
4: Это прикольно.
2: Ну, вообще классная история.
3: Опыт.
2: Ну, классно, естественно. И всех посмешили, смотри. И себя вытащили. И приключение какое.
3: Да?
2: Замечательно.
4: И рифма к имени как раз пригодилась, да, потом?
2: Антон-то да, стопудовый. Обсуждаем дальше. Откуда вы и вас доставали, Стасик? Была история у тебя?
4: Да у меня также из лифта. Я, слава богу, в полицию не попадал.
2: Да ты что?
4: Я избегал, да, все время.
2: Сбегал, ты хотел сказать? Убегал?
4: Ну да, наверное, так.
2: Продолжаем обсуждать, откуда вы вас доставали. Пишите свои истории, скоро будем читать еще от мобильного приложения Рекорда.
3: Телеграм-канал Радио Рекорд.
4: И группа Радио Рекорд ВКонтакте.
1: Вейкаперы.
0: На Рекорде.

0: Дмитрий.
1: Обсуждаем, откуда вы или вас доставали. Такая тема у нас сегодня. Вот, пожалуйста, например, чесночный баунти. Мой бульдозер из болота доставали. А меня достали недоумки, психи, неадекватные редиски. Вот так вот. Бульдозер из болота.
2: Ну, чтобы он работал потом.
3: Александр, меня доставали с макушки огромной сосны родителей, когда я жила у бабушки в деревне в детстве.
1: Была же так, да, я тоже помню. Ты на дерево забираешься, а слезть ты не можешь.
3: Да, а как так? Вот в одну сторону можно, а в другую сложнее.
1: А там уже расстояние другое до земли, и страшно как.
2: Это специальные гормоны, наверное, работают, единение с природой. Да. Ты залазишь, такой, все, я здесь должен быть.
1: Вспомнил, что примат.
2: Да.
3: Меня доставали из болота, катались на шине. А меня из пруда доставали, я упала в детстве в пруд.
1: Ну ты умела плавать в этот
3: момент?
1: Нет, не умела.
3: Там, может, слава богу, не глубоко, по-моему, было. Что?
1: Тебя не забрасывали просто так учить плавать?
3: Потом забрасывали, да. Но это был тренер по плаванию. В бассейн.
1: Ну его уволили потом, видимо.
2: Пару недель назад причем.
1: Винсент пишет, чаще из отпуска. Есть корыстная категория личности, которая, условно говоря, все равно им, где я нахожусь. И поэтому уже не помню, когда был нормально в отпуске. Вот для таких коллег нужна отдельная категория вообще. Вот просто сразу блокать всех, наверное, зная, что они могут написать. Но это не очень же.
3: Согласна. Так, пришло время этой истории. Мне 15. С другом в деревне пошли на колодец пить стыренные у его бабули настойку вишни на самогоне. Все шло нормально, пока мы сидели. Из закуски у нас на двоих была конфета и мандарин. Допили, друг пошел пописать. А я решила попить из колодца. Ведро было на дне, и я стала доставать его по цепи руками и рухнула в колодец. Протрезвела моментально, ору как белуга. Друг прибежал, доставал меня из колодца, как в мультике. Ну, погоди, в ведре. Ого, в ведре, прикольно.
1: Вот это моя детская фобия. Я всегда не хотел оказаться в колодце. Я думал, что если там окажусь, меня никто не услышит.
3: А ты смотрел тогда «Звонок» или как?
2: Да, «Звонок».
1: Нет, тогда еще не видел.
2: Ты знаешь, ты упал на дно колодца, такой, думаешь, что делать? А там специальный такой бокс. Типа, это платьишко и длинные волосы, чтобы пугать людей, теперь твои.
1: Не, ну вы видели колодцы, какими они бывают? Это реально страшно там оказаться. Ну, как еще, докричаться до кого-то нужно. Меня все достали, Сергей Злой написал.
3: Ну, давайте закроем сразу тему одним сообщением. Однажды, 45 лет назад, меня достали из мамы. Все, закрыли тему.
1: Все, пишем другое, вспоминаем. Рекорд
4: реклама. Радио Рекорд представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия. Портал. Точка входа в нереальное. Два зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Dear. Трансмиссия. Портал. Билеты для ранних пташек на радиорекорд.ру.
5: Шоу Go-Go. ОГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург. 18+.
6: Набирайте ванну, смесители, радиаторы и другие товары в корзину на petrovich.ru с доставкой за 2 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
7: Подробнее на petrovich.ru.
8: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
9: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: все в чат мобильного приложения Рекорда и пишем «Игра», если вы хотите оказаться в прямом эфире и сыграть с нами за приз. А мы пока обсудим, откуда вы или вас доставали. У Елены история интересная. Вот в детстве отец учил плавать, давалось плохо, в итоге доставал меня из реки, нахлебалась воды, плавать больше не хочу, учиться вообще. Ведь по-разному влияет эта история на кого-то. Кто-то так и не научился, а кто-то поплыл наоборот.
1: Ну да, порой надо опуститься на дно.
0: Хорошо, подытожим. Хорошо.
1: Да.
0: Что еще у нас есть? Меня достал комары. Вот достают кого-то сейчас, кстати, летом.
2: Сестру одноклассницы доставали из старого деревенского туалета. Жесть.
1: Ужас какой.
0: Может, просто она закрылась там.
2: Вообще, это фобия, если честно.
0: Дырка в туалете деревенская?
2: Да, а причем у нас была в деревне на втором этаже, и там... Ты смотришь, как в космос.
1: На втором этаже?
2: Это на как? Втором этаже? Ну, короче, дырки давай находят? Без подробностей, а?
0: То есть не выгребали, а достраивали этаж просто.
2: Нет, ты смотришь вниз, как в бездну. Страшно.
0: Дмитрий рассказывает, из наручников, говорит. Подруга приковала к столу, а оказалось, что ключ ее отца в 1000 километрах. Сразу болгарка срезали металлическую пластину между рукой и наручниками. Было по 12 лет, рассказывает Дмитрий.
1: Где вы наручники нашли?
0: Ну, видишь.
2: А постоянно доставал котиков с деревьев или головы детей, застрявших в решетке заборов.
1: А вот тоже, а кто-то спрашивал, может, котикам надо быть на этом дереве?
2: Ну, может, наверное, если они мяукают и просят. Они как люди, понимаешь, мы залезть можем, а вот слезть, котики, видимо, тоже, как и люди, не могут.
1: Мы же не понимаем кошачий язык. Может, он кричит такой, эй, люди, я на дереве, выкуси.
2: Я родился.
1: Может, вот так вот.
0: Евгений рассказывает, доставали из реки, когда я провалился на ней под лед. Ой-ой-ой, течение было сильное, но мне повезло, что я провалился почти у самого очень крутого берега, на который самостоятельно не забраться. Слава богу, был рядом человек на этом берегу, и он оперативно нашел очень длинную ветку и смог меня с ее помощью вытащить.
1: Прикольно.
2: Люди всякие вытягивают из-за врат Морфея, вечно им что-то нужно.
0: Чесночный Баунди однажды застрял в лифте и доставал себя сам. Уже открыл дверь, но приперся лифтер и начал на меня буравить. Пришлось укусить его за палец и спасаться бегством. А мы думаем, откуда вот эти странные новости, где люди кусают друг друга, что-то происходит там. Так вот, пожалуйста.
2: Меня доставали зимой, перепутал поворот, там горка и тупик. И две машины еще вытаскивали, которые пытались меня вытащить. В общем, двое суток, пока ребята с джипа алерта не приехали.
0: Зима вечно. Кто-то кого-то достает. Да, машины с задним приводом особенно страдают. А откуда вы или вас доставали, мы обсуждаем, а вы пишите свои истории, вспоминайте в чат мобильного приложения Рекорда.
2: Телеграм-канал Радио Рекорд.
1: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
3: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Госдума приняла закон, регулирующий обращение криптовалют в России. Документ определяет порядок покупки цифровых валют через лицензированных посредников, устанавливает правила их использования для расчетов и вводит критерии криптовалют, которые смогут обращаться на российских биржах. Госдума продлила гаражную амнистию до 1 сентября 2031 года. Закон позволит россиянам еще 5 лет оформлять в упрощенном порядке права на капитальные гаражи и земельные участки под ними. По оценкам депутатов, благодаря продлению программы удастся узаконить еще не менее 500 тысяч таких объектов. Президент Никарагуа объявил об отмене выборов в стране. По его словам, такое решение не позволит оппозиции прийти к власти. Напомню, он руководит Никарагуа с 2007 года и ранее внес изменения в Конституцию, которые позволили ему избираться на пост президента неограниченное число раз. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
0: Рекорд, реклама.
2: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
4: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
5: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
6: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
8: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Mews Diamonds.
9: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте!
12: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
13: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторос».
14: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
15: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: Данты.
1: И сегодня в эту игру случайным образом попадает Константин. Костя, привет.
2: Здравствуйте, Радио Рекорд, здравствуйте, вы катеры.
3: Привет, Костя, из какого ты города?
2: Город Тверь.
1: Круто, мы обсуждаем, кто кого откуда доставал. У тебя была такая история, тебя, может быть, доставали оттуда?
2: Да, доставали, и из лифта доставали, было дело. Да, с другом ехали в лифт, он говорит, на самом деле это миф, то, что когда прыгнешь в лифте, он застрянет. Ну, само собой, оказался не миф, прождали, да, очень долго.
1: Так, да. Ну, неплохо, эти друзья, которые прыгают в лифте.
4: Да, всем... время экспериментов.
1: Да, всем мешают. У нас игра «Секунданты», Костя, она называется. У тебя будет 30 секунд, мы тебе отправим в какую-то ситуацию, историю, и тебе нужно будет взять с собой 5 предметов, но на определенную букву. И эти 5 предметов должны обязательно подходить к этой ситуации. Правила понятны?
2: Да, понятно.
1: Круто. Куда отправляем сегодня Константина?
3: А куда мы хотим его отправить? Может быть, полет на воздушном шаре?
1: Полет на воздушном шаре.
3: Может быть, даже в Каппадокии.
1: Может, просто вот ты летишь на воздушном шаре. Такая история. Уже в полете на воздушном шаре. А буква?
4: Буква П.
3: Нужно с собой взять что-то.
1: П. Петр. Так. Да, спрашивай, Константин.
2: Так, на воздушном шаре буква П, правильно?
1: На воздушном шаре буква П. Как все звучит, это же очень высоко. Итак, 30 секунд твои начинаются прямо сейчас. Давай, накидывай.
2: Так, ну, в первую очередь, понятное дело, парашют возьму с собой.
1: Круто.
2: Так, на случай конфуза памперсы. Так, радиоприемник, чтобы мне было скучно. Приемник. Перекись возьму с собой на всякий случай.
3: Так, хорошо.
2: И... Ну и портрет любимого человека. На случай, если я потерплю крушение.
3: Нет, на случай, чтобы поорать кому-то, чтобы разделить.
1: Нет, на случай крушения у тебя перекись, поэтому не переживай.
2: Нет, просто кричать в портрет.
3: Вот, да, я тоже так думаю.
1: Ну, по-моему, справился. Идеально, как только мог, успел даже раньше.
4: Ну, я думал, что паспорт возьмет еще. Ну, ладно.
1: Зачем?
4: Перекись перекрыла, все нормально.
1: Кость, мы тебя поздравляем. Приз твой, можешь привет передать кому хочешь.
2: Да, спасибо большое. Хочу передать привет всем, кто меня знает. Город Тверь. Большой привет огромный. Вот. Привет родным, само собой, близким. Вот. И, ну и всем привет.
1: Круто. Друзья, и вы ловите розыгрыш в прямом эфире, чтобы оказаться в прямом эфире и забрать приз.
0: Секунданты у вейкаперов.

0: Что там у нас?
1: Погода интересного? У нас, друзья, 18 градусов сегодня обещают. Возможно, небольшой дождь, плюс 16 в данный момент.
2: Реклама. Торговый дом «Бимас». Скидки ждут тебя. Три счастливых дня.
3: Каждую неделю три счастливых дня в торговом доме «Вимас» с 24 по 26 июля. Скидка 25% на окна. Подробности в магазинах.
4: Нужен дизайн-проект с ремонтом под ключ.
5: Бартремонт.
4: А материалы?
5: Бартремонт.
4: А мебель?
5: Повторяю, Бартремонт.
4: Ты там работаешь или других компаний не знаешь?
5: Послушайте, вы сами сказали, что хотите все под ключ. В одни руки.
4: Ну, да.
5: Так вот, повторяю, Бартремонт. Вам в Бартремонт. Вопрос закрыт. Перехожу на сайт Бартремонта.
4: Проект, материалы, мебель, ремонт. Бартремонт. Все включено.
2: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: общем, у меня есть идея, а вы скажите, сработает или нет.
1: Давай.
0: Искусственный интеллект, да? Многие же, когда задают ему запрос, в конце обязательно благодарят. Ну, не все, часть.
1: Да, ну,
0: немногие вообще. А что, если сделать так, что пока ты не поблагодаришь этот искусственный интеллект, нового запроса ты создавать не сможешь? Это чтобы люди стали добрее и культурнее.
1: Подожди, у меня есть вопросы. Почему ты хочешь, чтобы люди были добрее к искусственному интеллекту, когда они должны быть добрее в жизни,
0: да, подожди,
1: добрее в комментариях?
0: Начать нужно с малого. Сначала мы благодарим машину. Потом мы переходим на людей, более сложный уровень.
1: Так ты изначально не хами машине, я просто, как корректно формулирую вопрос чату.
0: Ты не поняла мой запрос.
2: Предлагаю найти разработчиков этой машины, да. Кто ее собирал, поблагодарить их, если это был станок, поцеловать там, спасибо, что собрал.
0: Я просто, чаще же сейчас общаются в чатах с искусственным интеллектом, да, там что-то узнают. Так если там быть добрее, можно потом перенести это на людей, вот такая глобальная штука.
2: Не знаю.
1: Мне кажется, нужно наоборот начинать с людей.
0: С людей уже когда-то начинали. Мало что вышло. Друзья, спасибо вам большое за это замечательное утро. С вами были Вейкаперы и Никит Стас и Аня.
1: Классного настроения, отличного дня. Ждем вас завтра в четверг в 7 утра.
2: Всем хорошего продолжения этой рабочей недели.
1: Пока! Вейкаперы на рекорде.

0: Record Radio.
1: Йоу, первая танцевальная на связи. Я Никита Бурягин здесь с вами, чтобы рассказать, что там у нас интересного есть. Там воробьев снова пересчитали по всей России. В августе стартует новая народная перепись этих птиц. И именно в конце лета проводят учет. И говорят, что это удобнее всего. К этому времени воробьи уже успевают вывести два потомства, как минимум. Видите, сколько мы не знали о воробьях вообще. И во время последней зимней переписки, кстати, что недавно было, удалось насчитать 320 тысяч примерно. И не просто так это все. Мы как-то смеялись над этим, да? Да зачем воробьев пересчитывать? Ха-ха-ха, хи-хи-хи. Орнитологи, оказывается, используют эти данные, чтобы следить за численностью птиц и понимать, как меняется городская среда. Меньше воробьев – все значит, и нам пора что-то делать. Больше воробьев – комфортно. Природа еще главенствует в наших городах. Голуби не считаются. Их невозможно пересчитать, потому что там непонятно вообще, как они появляются на свет. Детей голубей так никто и не видел. Кстати, воробьи – это не дети голубей, если что. Друзья, теперь к треку. В этом часе полезное узнали там Солова, Obla.com, Record Mix. Арджи услышим, Resurrection, Record Mix.

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Рекорд реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Зачем вам психолог, когда есть панорамные участки? Доступный способ жизни в гармонии с собой и окружением. Нетронутый лес, живописный ручей, готовые дороги и коммуникации. Территория охраняется. Вся инфраструктура поблизости. От магазинов до ресторанов. До города 25 минут. А стоимость всего 150 тысяч за сотку. Панорамные участки. Окружите себя прекрасным и наслаждайтесь каждым мгновением. Бронируйте 317-22-23. 317-22-23.

0: 603-44-80 и запишись на замену масла прямо сейчас.
1: Говорят, за синими холмами, где снег сверкает, как кристаллы, есть земля счастья. Карабицына.
2: Сияющие дороги, все коммуникации, до горнолыжных курортов рукой подать.
1: А участки всего по 180 тысяч за сотку.
2: Скорей же зови хранителя земель.
1: Уже звоню. 448-6565.
2: Карабицына. Место силы и отдыха во все времена года.
1: 448-6565.
3: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рекорд. Новости.
1: Верховный суд России разрешил водителям не показывать инспекторам бумажную копию электронного полиса ОСАГО. Суд постановил, что сотрудники госавтоинспекции должны самостоятельно проверять наличие страховки через электронные базы данных. Возить с собой распечатку электронного полиса больше не требуется. Компании Армении получили право на поставки рыбы и рыбной продукции в Евросоюз, заявил министр экономики страны. По его словам, Армения приняла соответствующие процедуры для экспорта, а из Евросоюза получены все необходимые разрешения. Ранее Россия полностью приостановила импорт рыбной продукции из Армении. Лионель Месси впервые прокомментировал поражение Аргентины в финале чемпионата мира. Футболист признался, что боль от поражения невыносима, но подчеркнул, что гордится командой, дважды подряд вышедшей в финал. Также Месси поблагодарил болельщиков за поддержку и поздравил сборную Испании с чемпионством. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Дэнс лето!
0: На рекорде! Лето!

0: Дорожная реклама.
1: Дорогой, что так радует нашу собаку?
2: Вуф, трава, вуф, небо.
3: Хозяева купили участок в коттеджном поселке «Северное сияние». За 45 дней построим дом и заживем как люди. Вуф, вуф.
4: А меня радует скидка 150 тысяч рублей с каждой сотки. Коттеджный поселок «Северное сияние» во Всеволожске от корпорации «Мегалит». Свет, газ, вода уже на участке. Подробнее 210-17-17 и на сайте kpseverное.ru.
5: Застройщик ООО «Северное сияние», не оферта.
6: Торговый дом «Вимас». Скидки ждут тебя. Три счастливых дня.
7: Каждую неделю три счастливых дня в торговом доме «Вимас». С 24 по 26 июля. Скидка 25% на окна. Подробности в магазинах.
8: Деда, а у тебя есть клад?
9: Конечно.
8: А где спрятан?
9: Во Всеволожске. Ну, совсем не спрятан. Просто лежит под ногами.
8: Как это?
9: Сама земля там. Настоящий клад. 15 километров от КАД, все коммуникации. А стоимость 180 тысяч рублей за сотку.
8: Целый участок? Всего за 1 100 000?
9: Выгодное вложение. Звони 317-33-34.
8: 317-33-34.
10: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

Dance Radio. Record. Йоу, первая танцевальная, на связи я, Никита Буряин. Ну и что, друзья, самый крутой ютубер и блогер всего мира Мистер Бист официально женился на своей девушке Теи. Пара сыграла свадьбу, кому интересно. Причем контента особого из этого не делали. Ребята все делали для себя и для своих близких. Бист так и сказал, говорит, вот наше это наше, все остальное публичное. Видите, как грамотно все разделил. Предложение он сделал еще на Рождество в 2024 году, но торжество состоялось вот только в начале этого месяца. И вообще об этом узнали вот только недавно, даже спустя какое-то время после того, как ребята официально расписались и отпраздновали это все со своими гостями. Замечательно, замечательно, когда образуются новые семьи. Давайте ваши поспоминаем, свадьбы, какие-то годовщины семейные. Напишите, что на них происходило интересного в чате мобильного приложения Рекорда. Я с удовольствием их почитаю. Пока расскажу о треках в этом часе. Джоэл Кори и Whisper. Стоит Оливия Себастьянелли. Don't lose your head. Power в этом часе. Calling out of.

0: приложении Рекорда. Рекорд. Реклама. Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
1: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
0: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, утеплитель Rockwool Lightbuds 3 квадратных метра всего за 1845 рублей. Уэстады Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55. Акция до 2 августа 2026 года. Подробности на сайте petrovich.ru в разделе «Акции».
2: Привет-привет. Это ты из будущего. Помнишь, как 5 лет назад купил участок в Коробицыно? 180 тысяч за сотку с коммуникациями, и сразу можно было строить. Молодец. Теперь у нас свой дом, сосны за окном и рядом горнолыжный курорт. Живем, как мечтали. Не сомневайся, звони и бери в Коробицыно. 448-6565. Повторяю, Коробицыно. 448-6565.
3: Ходят сплетни, что четверг стал официальным началом уикенда. Сплетни-бар by Анна Асти ломает шаблоны и устраивает громкие вечеринки каждый четверг. Танцы и караоке до рассвета. И самая красивая публика – это Ladies Night в сплетнях. Четверг – теперь новая пятница. Подробности на сплетни.бар. 18+.

0: партами, пропиской, поликлиниками, школами и садами. Вот тогда и заживем.
1: Поселок в центре города? Разве такое бывает?
0: Конечно, бывает. А еще там Нева рядом. Звони, чтобы узнать подробности. 317-24-44.
1: 317-24-44.
2: Нужен дизайн-проект с ремонтом под ключ.
3: Бартремонт.
2: А материалы?
3: Бартремонт.
2: А мебель?
3: Повторяю, Бартремонт.
2: Ты там работаешь или других компаний не знаешь?
3: Послушайте, вы сами сказали, что хотите все под ключ. В одни руки.
2: Ну, да.
3: Так вот, повторяю, Бартремонт. Вам в Бартремонт. Вопрос закрыт. Перехожу на сайт Бартремонта.
2: Проект, материалы, мебель, ремонт. Бартремонт. Все включено.
4: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рекорд. Новости.
1: Власти Евросоюза исчерпали запас идей относительно новых пунктов, которые они могут включить в 21-й антироссийский пакет санкций, так как эти меры ущемляют интересы государств-сообщества, сообщает Политико со ссылкой на источники. Павел Дуров сообщил, что у Telegram появится свой встроенный криптокошелек Gram этим летом, передает ТАСС. Мгновенные транзакции станут доступны более чем миллиарду пользователей. По его словам, внедрение станет самым масштабным в истории человечества. Это будет криптокошелек без хранения ключей, отметил он. ФИФА отменила красную карточку, полученную аргентинцем Паредесом в финале чемпионата мира, сообщает BBC. После финальной встречи Паредес устроил потасовку с испанскими игроками. После матча карточка была удалена из протокола. ФИФА подтвердили, что никаких дисциплинарных мер к Паредесу не было применено. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
0: Рекорд.

0: Радио Рекорд представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия «Портал». Точка входа в нереальное. Два зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Dear. Трансмиссия «Портал». Билеты для ранних пташек на radiorecord.ru.
1: Шоу «Гоу-Гоу» ОГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург. 18+.

0: Санкт-Петербург.
1: Опять математика! Надоело!
2: Сынок, если хочешь наслаждаться выгодой, учись и сможешь грамотно инвестировать.
1: Эх!
2: Давай рассмотрим на примере участков для комфортной жизни. Новотоксово. До города 25 минут. Рядом озеро, вокруг лес. Одна сотка – 180 тысяч рублей. Значит, 6 соток…
1: Всего 1 миллион 80 тысяч! Скорее бронируй!
2: Уже звоню. 385-58-83.
1: 385-58-83.
3: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Бобер напал на поляка и украл его трусы.
2: Бобер?
1: Житель Польши постоянно сталкивался с пропажей вещей, которые сушились на веревке во дворе. Застал воришку на месте преступления. Смотрит, там здоровенный бобер. Постоянно берет по одной вещи и уходит к себе в озеро.
2: Бобра там секонд-хенд где-то рядом с прудом.
3: Или бобры тинейджеры где-то там отдыхали, и он проиграл спор, и теперь должен стырить у него вещи. Он принесет их в свой бобриный колледж, будет хвастаться.
2: Либо это бобр Робин Гуд. Он забирает вещи у богатых, отдает их бедным.
3: И отдает их лесу, да.
1: Другим животным, у него на рогах трусишки эти.
3: Да почему на рогах? На нем!

0: Рекорд. Новости.
1: Предстоящая зима будет сложной для энергосистемы Украины, сообщает Укрэнерго. Там отметили, что восстановление поврежденных энергообъектов продолжается, но нынешних объемов недостаточно для компенсации утраченных мощностей. Температура минус 10 градусов уже может стать критической. Центробанк на заседании 24 июля может сохранить ключевую ставку на уровне 14,25%. Такой прогноз дали 18 из 22 опрошенных участников рынка. Еще трое допускают как сохранение ставки, так и ее снижение до 14%, и лишь один считает базовым сценарием снижения на 0,25% пункта. Месси признали лучшим игроком чемпионата мира 2026 по версии Международной ассоциации спортивной прессы. В голосовании приняли участие журналисты из 121 страны. Лионель Месси набрал 1179 очков, опередив Килиана Мбаппе и Джуда Беллингема. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд. Фестиваль «Трансмиссия» возвращается с новой постановкой «Портал». Три иностранных артиста – Ронски Спид, Алин Уотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября, Москва, Вики. Стадиум, 7 ноября, Петербург, Temple of Dirt. Трансмиссия «Портал». Успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте radiorecord.ru 18+. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте «Радио Рекорд», чтобы быть в курсе.
0: Реклама. Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: еженедельно. Шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Лукас и Стив. Полночь в Рекорд Клабе.
1: Рекорд реклама. Жить за городом? Вот еще. Полжизни на дорогу потратишь.
2: А как тебе такое? Участки в Артемягах всего в 8 километрах от города. Остановка рядом. 10 минут и приехал. ИЖС, коммуникации, крутая инфраструктура. Школы, детские сады, магазины, конный клуб. А цена участков 600 тысяч за сотку.
1: Просто космос!
2: Звони. 611-25-25.
1: Ага, 611-25-25.
3: Нужен дизайн-проект с ремонтом под ключ.
4: Барт-ремонт.
3: А материалы?
4: Барт-ремонт.
3: А мебель?
4: Повторяю, Барт-ремонт.
3: Ты там работаешь или других компаний не знаешь?
4: Послушайте, вы сами сказали, что хотите все под ключ. В одни руки.
3: Ну, да.
4: Так вот, повторяю, Барт-ремонт. Вам в Барт-ремонт. Вопрос закрыт. Перехожу на сайт Барт-ремонта.
3: Проект, материалы, мебель, ремонт. Барт-ремонт. Все включено.
5: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

Всем привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Есть новость про любовь, любовь, которая прошла. Новость взята из нашего телеграм-канала Радио Рекорд, а это значит, что ее вновь подготовил наш очень красивый СММщик. Итак, новость. Девушка разрисовала машину бывшего парня за что? Ну, конечно же, за измену. Где это было? В России, потому что надписи на русском языке. Друзья, я бы даже зачитала, но тут много, скажем так, неэфирного характера. Что я могу прочитать? Я тебя любила, чувствуем, да, в прошедшем времени. Итак, соседи сфотографировали результат, автомобиль теперь украшают надписи баллончиком нецензурного характера, но имеется. Если любопытно, что там написано на самом деле, друзья, добро пожаловать в наш телеграм-канал Радио Рекорд. Подписываться не забываем. Также заглядывайте в чат нашего мобильного приложения, рассказывайте, как вы мстили за измену. Не надо говорить, что вы этого не делали. Не надо строить из себя святош. Давайте рассказывайте, какие у вас там способы. Легальные только интересуют, сами понимаете. В этом чате у нас Сэм Фелт и Keep on Rising. Услышим непременно.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

0: Звони 603-44-80 и запишись на замену масла прямо сейчас.
1: Дари яркие эмоции себе и близким. Белая. Супердискотека 90-х. Шура. Артур Пирожков. Гон Флат. 13 карат. Билеты на showgogo.ru.
2: Шоу-го-го.
3: О, шоу-го-го. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург, 18+.
4: Все сложится. Мы уложим плитку, установим двери, сделаем дизайн-проект и решим другие вопросы. Идет ремонт? Идем в Петрович.
5: Подробнее на petrovich.ru.
6: Улица Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
7: Ходят сплетни, что четверг стал официальным началом уикенда. Сплетни-бар by Анна Асти ломает шаблоны и устраивает громкие вечеринки каждый четверг. Танцы и караоке до рассвета. И самая красивая публика – это Ladies Night в сплетнях. Четверг – теперь новая пятница. Подробности на сплетни.бар. 18+.
8: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рекорд. Новости.
1: Федеральная антимонопольная служба возбудила 15 дел в отношении ряда нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов. Выдано 38 предупреждений по признакам нарушения антимонопольного законодательства. В частности, одна компания изменила цены на дизельное топливо, которое поставляется аграриям. Компании надлежит принять меры, направленные на снижение цен. Матвей Сафонов вернулся в Париж и приступил к подготовке к новому сезону в ПСЖ. По словам супруги футболиста, вратарь продолжит индивидуальные тренировки на базе клуба после подготовки цикла, который начал в Москве 10 дней назад. Россельхознадзор с 23 июля ограничит ввоз продукции 5 узбекских экспортеров, допустивших наибольшее количество нарушений фитосанитарных требований. Основной объем товаров, поступающий от них, составляют белокочанная цветная капуста, репчатый лук, укроп, петрушка, виноград, свекла и томаты. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Реклама. Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
5: Дэнс лето!
0: На рекорде! Лето!

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Рекорд реклама. Радио «Рекорд» представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия «Портал». Точка входа в нереальное. Два зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Dear. Трансмиссия «Портал». Билеты для ранних пташек на радиорекорд.ру.
2: ООО «Шоу Гоу Гоу» ОГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург. 18+.
3: Сова? Это мне?
4: Уважаемый будущий волшебник, рады сообщить о выгодной возможности обрести свою землю всего в 15 километрах от КАТ в зеленом волшебном Всеволожске. Стоимость участка 1 100 000 или всего 180 тысяч за сотку. Все коммуникации подведены. Здесь вырастет все, что посадишь. Особенно мечты. Заклинания не потребуются. Скорее звони. 317-33-34. 317-33-34.
5: Торговый дом «Вимас». Скидки ждут тебя. Три счастливых дня.
6: Каждую неделю три счастливых дня в торговом доме «Вимас». С 24 по 26 июля. Скидка 25% на окна. Подробности в магазинах.
7: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.
8: Панорамные участки.
7: Очаровательное место в окружении леса. Чистый воздух. 25 минут от города.
8: И всего 150 тысяч за сотку.
7: Круглосуточно охраняемая территория. Вся инфраструктура для комфортной загородной жизни.
8: Кафе, рестораны, магазины, аптеки и пункты выдачи маркетплейсов.
7: Панорамные участки. Приезжайте, вдохновляйтесь и оставайтесь. Звоните 317-22-23.
8: 317-22-23.
0: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

Всем привет, это Радио Рекорд, и меня зовут Кристина. Друзья, я не в курсе, как проходит ваше лето, но главное то, что уже ведь есть планы на осень. По крайней мере, мы вам их вот все уже состряпали. Главное трансовое событие страны от Рекорда, фестиваль трансмиссии возвращается ко всем нам с новой постановкой под названием «Портал». Три иностранных артиста уже заявлены, это Ронский Спит, Ален Уотс и Рэм. И обязательно российские звезды транс-музыки. 16 октября Викей Стадиум, это столица, Москва. 7 ноября Петербург и Temple of Dear, трансмиссия «Портал». Внимание, успейте

0: выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте radiorecord.ru. 18+, и в этом часе мы услышим «Солово» и «Обла.ком». Кроме того, Джоэл Кори и «Wishbone». Еще Anima Beautiful. Также Offenbach и Miles Away. В начале часа Хиглэм и Into the Sun, и все это рекорд Dance Лето.
1: Dance Лето!
2: На рекорде. Лето!

0: мобильном приложении Рекорда.
1: Рекорд реклама. Дорогой, что так радует нашу собаку?
2: Вуф, трава, вуф, небо. Хозяева купили участок в коттеджном поселке «Северное сияние». За 45 дней построим дом и заживем как люди. Вуф, вуф.
3: А меня радует скидка 150 тысяч рублей с каждой сотки. Коттеджный поселок «Северное сияние» во Всеволожске от корпорации «Мегалит». Свет, газ, вода уже на участке. Подробнее 210-17-17 и на сайте kpseverное.ru. Застройщик ООО «Северное сияние», не оферта.
4: Нужен дизайн-проект с ремонтом под ключ.
1: Бартремонт.
4: А материалы?
1: Бартремонт.
4: А мебель?
1: Повторяю, Бартремонт.
4: Ты там работаешь или других компаний не знаешь?
1: Послушайте, вы сами сказали, что хотите все под ключ. В одни руки.
4: Ну, да.
1: Так вот, повторяю, Бартремонт. Вам в Бартремонт. Вопрос закрыт. Перехожу на сайт Бартремонта.
4: Проект, материалы, мебель, ремонт. Бартремонт. Все включено.
5: Где карта, Билли? Нам нужна карта.
6: Зачем нам карта? Наше сокровище находится в самом сердце Шлиссельбурга. Участки ИЖС со всеми коммуникациями и пропиской. Рядом Нева и полная инфраструктура. Школы, детские сады, поликлиники.
5: Звучит, конечно, заманчиво, но ты уверен, что этот поселок расположен именно в центре города?
6: Абсолютно. Позвони и узнай подробности. 317-24-44.
5: 317-24-44.
7: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рекорд. Новости.
1: Российские туроператоры и страховые компании не фиксируют вспышку заболеваемости вирусом Коксаки среди туристов в Турции, сообщает в АТОР. В ассоциации не видят оснований для беспокойства у туристов, выбирающих отпуск на турецком направлении. В Совете Федерации предупредили о фейковых точках Wi-Fi в общественных местах. Мошенники создают сети с названиями, похожими на официальные, чтобы украсть личные данные пользователей или перенаправить их на поддельные страницы авторизации. Трамп хочет видеть Джанни Инфантино следующим генсеком ООН. По данным СМИ, президент США считает главу ФИФА человеком с мировым авторитетом, способным объединять людей. При этом неизвестно, обсуждал ли Трамп эту идею с самим Инфантино и заинтересован ли тот в должности. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
5: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
6: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
7: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Рекорд. Рекорд.

шоу гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня Лукас и Стив. Полночь в Рекорд Клабе. Рекорд реклама. Стать счастливее проще, чем кажется. Прогуляйтесь на свежем воздухе. Насладитесь живописной природой и осознайте свою неоспоримую выгоду при удачном вложении в земли Новотоксово. Роскошные участки в окружении леса и с выходом к озеру. Перспективное расположение. 25 минут от города. Одна сотка стоит сейчас всего 180 тысяч рублей. Успейте забронировать. Звоните 385-58-83. 385-58-83.

0: Звони 603-44-80 и запишись на замену масла прямо сейчас.
1: Жить за городом? Ха, вот еще. Полжизни на дорогу потратишь.
2: А как тебе такое? Участки в Артемягах всего в 8 километрах от города. Остановка рядом. 10 минут и приехал. ИЖС, коммуникации, крутая инфраструктура. Школы, детские сады, магазины, конный клуб. А цена участков 600 тысяч за сотку.
1: Просто космос!
2: Звони. 611-25-25.
1: Ага, 611-25-25.
3: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин у микрофона, и мы начинаем новый музыкальный час. Я вас всех приветствую. Ближайшие 3 часа мы проведем вместе с вами, и я надеюсь, что вы получите тот самый фирменный рекордовский музыкальный заряд бодрости и позитивной энергии. Очень много классных треков мы для вас подготовили, и, разумеется, будет очень много новинок также в этом часе особенно. Давайте прямо сейчас расскажу о том, что мы с вами из самого вкусного и интересного послушаем. Новый трек, коллаборация Армина Ван Бюрена и Арджи, Like a Child, Record Mix. Еще одна новинка, Бауэр, Колин.

Hello Record Mix. А прямо сейчас Али Фабин и Рене Миллер, Body Talk, и это Record Dance Lab. Record.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Бобер напал на поляка и украл его трусы.
2: Бобер?
1: Житель Польши постоянно сталкивался с пропажей вещей, которые сушились на веревке во дворе. Застал воришку на месте преступления. Смотрит, там здоровенный бобер. Постоянно берет по одной вещи и уходит к себе в озеро.
2: Бобра там секонд-хенд где-то рядом с прудом.
3: Или бобры тинейджеры где-то там отдыхали, и он проиграл спор, и теперь должен стырить у него вещи. Он принесет их в свой бобриный колледж, будет хвастаться.
2: Либо это бобр Робин Гуд. Он забирает вещи у богатых, отдает их бедным.
3: И отдает их лесу, да.
1: Другим животным, у него на рогах трусишки эти.
3: Да почему на рогах? На нем.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде.
4: Рекорд реклама. Доставим на дом точно ко времени, даже если дом еще не построен. В Петровиче есть все для загородного строительства. Идет ремонт? Идем в Петрович.
5: Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
6: Мы все в этой глуши живем. Никакой инфраструктуры. Так и умереть можно со скуки. Надо бы участок ИЖС купить в центре Шлиссельбурга. С коммуникациями, пропиской, поликлиниками, школами и садами. Вот тогда и заживем.
7: Поселок в центре города? Разве такое бывает?
6: Конечно, бывает. А еще там Нева рядом. Звони, чтобы узнать подробности. 317-24-44.
7: 317-24-44.
8: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
9: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру. 18+.
10: Привет, привет. Это ты из будущего. Помнишь, как 5 лет назад купил участок в Коробицыно? 180 тысяч за сотку с коммуникациями, и сразу можно было строить. Молодец. Теперь у нас свой дом, сосны за окном и рядом горнолыжный курорт. Живем, как мечтали. Не сомневайся, звони и бери в Коробицыно. 448-6565. Повторяю, Коробицыно. 448-6565.
11: Торговый дом «Вимас». Скидки ждут тебя. Три счастливых дня.
12: Каждую неделю три счастливых дня в торговом доме «Вимас». С 24 по 26 июля. Скидка 25% на окна.
13: Подробности в магазинах.
14: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рекорд. Новости.
1: Власти Евросоюза исчерпали запасы идей относительно новых пунктов, которые они могут включить в 21-й антироссийский пакет санкций, так как эти меры ущемляют интересы государств сообщества, сообщает Политико со ссылкой на источники. Павел Дуров сообщил, что у Telegram появится свой встроенный криптокошелек Gram этим летом, передает ТАСС. Мгновенные транзакции станут доступны более чем миллиарду пользователей. По его словам, внедрение станет самым масштабным в истории человечества. Это будет криптокошелек без хранения ключей, отметил он. FIFA отменила красную карточку, полученную аргентинцем Паредесом в финале чемпионата мира, сообщает BBC. После финальной встречи Паредес устроил потасовку с испанскими игроками. После матча карточка была удалена из протокола. FIFA подтвердили, что никаких дисциплинарных мер к Паредесу не было применено. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 000 рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 000 рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
7: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
8: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Гринфилд в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
13: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
15: Дэнс лето
16: на рекорде.
15: Лето.

каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер. Рекорд. Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.

0: Санкт-Петербург.
1: Вот вы как в сказке. Закопал монетки, вырастил денежное дерево и собираю урожай.
2: Сынок, блестящая идея для инвестиций. Купим участок в поселке Новотоксово.
1: Там что, волшебный лес?
2: Лучше! Одна сотка стоит всего 180 тысяч рублей. Местоположение шикарное. Новое Токсово. 25 минут от города. Рядом озеро. Вокруг лес.
1: Ура! Скорее звони, чтобы забронировать участок.
3: 317-46-66. 317-46-66.
4: Ходят сплетни, что четверг стал официальным началом уикенда. Сплетни бар бай Анна Асти ломает шаблоны и устраивает громкие вечеринки каждый четверг. Танцы и караоке до рассвета. И самая красивая публика – это Ladies Night в сплетнях. Четверг – теперь новая пятница. Подробности на сплетни.бар. 18+.
5: Нужен дизайн-проект с ремонтом под ключ.
6: Бартремонт.
5: А материалы?
6: Бартремонт.
5: А мебель?
6: Повторяю. Бартремонт.
5: Ты там работаешь или других компаний не знаешь?
6: Послушайте, вы сами сказали, что хотите все под ключ. В одни руки.
5: Ну, да.
6: Так вот, повторяю. Бартремонт. Вам в Бартремонт. Вопрос закрыт. Перехожу на сайт Бартремонта.
5: Проект, материалы, мебель, ремонт. Бартремонт. Все включено.
7: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей.

0: Record. Dance Radio.
1: Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин у микрофона. И мы начинаем новый музыкальный час. 18.00 на рекордных часах в Москве и в Санкт-Петербурге. Кстати, про Санкт-Петербург. Про тот самый город, откуда мы, собственно, и вещаем. Вообще не радует лето. У нас отвратительная погода, на мой взгляд и вкус. Вот даже сейчас облачно, как бы пасмурно такая. Настоящего лета у нас как будто бы не было. А может быть даже и было, но буквально пару дней. Спасает лично меня то, что я диджей, активно гастролирующий, поэтому я умудряюсь в других регионах нашей необъятной получить удовольствие от лета. Да, вот был, например, в Астрахани, там было плюс 30, был в Краснодаре, тоже там было жарко. В эту субботу собираюсь за границу, кстати, между прочим, в Беларусь, в город Брест. Надеюсь, там тоже будет классная погода. Тем не менее, вне зависимости от того, какая погода у нас в нашем родном Питере, мы раздаем вам все равно летний, позитивный электронно-танцевальный вайб на максимальных вибрациях и оборотах. Продолжим это делать и впредь. Давайте расскажу о том, какие треки послушаем с вами в этом часе. Это будут Келвин Харрис и Джази. Satisfy Record Mix. Иман Бек и София Рейс. Not You. Record Mix. Мартин Гаррикс и Эд Ширан. Repeated. Record Mix. Repeated.

Новый трансовый сингл от Тиесто «Don't Lose Your Head» Record Mix. А прямо сейчас Хьюгель и Ультранейт «Moving to the Sun». И это рекорд Дэнс Лето. Дэнс Лето.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Рекорд реклама. Дорогой, что так радует нашу собаку?
3: Вуф, трава, вуф, небо. Хозяева купили участок в коттеджном поселке «Северное сияние». За 45 дней построим дом и заживем как люди. Вуф, вуф.
4: А меня радует скидка 150 тысяч рублей с каждой сотки. Коттеджный поселок «Северное сияние» во Всеволожске от корпорации «Мегалит». Свет, газ, вода уже на участке. Подробнее 210-17-17 и на сайте kpseverное.ru.
5: Застройщик ООО «Северное сияние», не оферта.

0: Деда, а у тебя есть клад?
1: Конечно.
0: А где спрятан?
1: Во Всеволожске. Ну, совсем не спрятан. Просто лежит под ногами.
0: Как это?
1: Сама земля там. Настоящий клад. 15 километров от КАТ, все коммуникации. А стоимость 180 тысяч рублей за сотку.
0: Целый участок? Всего за 1 100 000?
1: Выгодное вложение. Звони 317-33-34.
0: 317-33-34.
2: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рекорд. Новости.
1: Предстоящая зима будет сложной для энергосистемы Украины, сообщает Укрэнерго. Там отметили, что восстановление поврежденных энергообъектов продолжается, но нынешних объемов недостаточно для компенсации утраченных мощностей. Температура минус 10 градусов уже может стать критической. Центробанк на заседании 24 июля может сохранить ключевую ставку на уровне 14,25%. Такой прогноз дали 18 из 22 опрошенных участников рынка. Еще трое допускают как сохранение ставки, так и ее снижение до 14%, и лишь один считает базовым сценарием снижение на 0,25% пункта. Месси признали лучшим игроком чемпионата мира 2026 по версии Международной ассоциации спортивной прессы. В голосовании приняли участие журналисты из 121 страны. Лионель Месси набрал 1179 очков, опередив Килиана Мбаппе и Джуда Беллингема. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд. Фестиваль «Трансмиссия» возвращается с новой постановкой «Портал». Три иностранных артиста – Ронски Спид, Алин Уотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября, Москва, Вики Стадиум, 7 ноября, Петербург, Temple of Dirt. Трансмиссия «Портал». Успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте radiorecord.ru 18+. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Рекорд реклама. Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
3: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
4: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
7: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторос».
8: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
10: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
11: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
12: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sb/BDO. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
13: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
14: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
15: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
16: В ленте. Рекорд.

приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.

0: 603-44-80 и запишись на замену масла прямо сейчас.
1: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.
2: Панорамные участки.
1: Очаровательное место в окружении леса. Чистый воздух. 25 минут от города.
2: И всего 150 тысяч за сотку.
1: Круглосуточно охраняемая территория. Вся инфраструктура для комфортной загородной жизни.
2: Кафе, рестораны, магазины, аптеки и пункты выдачи маркетплейсов.
1: Панорамные участки. Приезжайте, вдохновляйтесь и оставайтесь. Звоните 317-22-23.
2: 317-22-23.
3: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-23.

0: еженедельно. Шоу-гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Лукас и Стив. Полночь в Рекорд Клабе. Рекорд реклама. Радио Рекорд представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия «Портал». Точка входа в нереальное. Два зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Dear. Трансмиссия «Портал». Билеты для ранних пташек на radiorecord.ru.
1: Шоу «Гоу-Гоу» ОГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург. 18+.
2: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
3: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на nebar.ru. 18+.
4: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рекорд. Новости.
1: Российские туроператоры и страховые компании не фиксируют вспышку заболеваемости вирусом коксаки среди туристов в Турции, сообщает в АТОР. В ассоциации не видит оснований для беспокойства у туристов, выбирающих отпуск на турецком направлении. В Совете Федерации предупредили о фейковых точках Wi-Fi в общественных местах. Мошенники создают сети с названиями, похожими на официальные, чтобы украсть личные данные пользователей или перенаправить их на поддельные страницы авторизации. Трамп хочет видеть Джанни Инфантино следующим генсеком ООН. По данным СМИ, президент США считает главу ФИФА человеком с мировым авторитетом, способным объединять людей. При этом неизвестно, обсуждал ли Трамп эту идею с самим Инфантино и заинтересован ли тот в должности. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Дэнс лето.
0: На рекорде.

каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.

0: Girls go wild.
1: Всего лишь полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, есть мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru, там у нас огромное количество интернет-станций, как вы понимаете. Во-вторых, есть прямой эфир Радио Рекорд, где через полчасика в рамках Рекорд Клаб Шоу расскажу вам о свежих клубных треках. Ну, а прямо сейчас, еще 30 минут, мы продолжаем наполнять импровизированные танцполы нашей радиотусы Рекорд Пати. Рекорд.

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального танцевального контента в виде записи шоу и подкастов резидентов Рекорд Клаба и других героев эфира. Так, например, Крем Хрусталев, вейкаперы, Рекорд Клаб шоу, рекорд листы из моих шоу, что называется, Виолетта Юшкина с Рекорд Пати. Также ищите в телеграм-канале ее шоу. Телеграм-канал называется плейлисты Радио Рекорд. Далее по расписанию я, Тим Вокс, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя уже в рамках Рекорд Клаб шоу. Расскажу вам о свежих клубных треках. Чтобы их обсудить, забегайте уже ко мне в телегу. Называется она Тим Вокс. Поболтаем заэфирно. Все это в рамках Рекорд Клаб шоу в следующем часе. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.

Клаб-шоу продолжается вместе с релизом с лейбла Siamese от 10 июля от наших российских ребят Шапов и Swanky Tunes. Так называется «Пака». Их совместный трек «Пака» вышел на лейбле Watergate Records и продолжил творческую линию, которую артисты начали развивать в своих последних мелодик и инди-дэнс-релизах. Для обоих проектов это еще один шаг в сторону более атмосферного и мелодичного звучания, которое сегодня особенно востребовано на мировой клубной сцене. Вообще Swanky Tunes очень по-доброму, шутливо называют Swanky Afro Tunes. Ну и прямо сейчас давайте заценим эту композицию здесь, в эфире Рекорд Клаб Шоу. Шапов и Swanky Tunes. Пока!

отдельно. Шоу-гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Лукас и Стив. Через 15 минут в Рекорд Клабе.

Рекорд Клаб Шоу продолжается вместе с Ави Сноу, Ричард Джадж. Так называется Together, то есть вместе, да, друзья? Британский вокалист Ричард Джадж и Ави Сноу прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу. Голос Ричард Джадж вообще хорошо знаком поклонникам электронной музыки по сотрудничеству с Ники Ромеро, Крайдером и Тимми Трампетом. А здесь он вновь добавляет треку сильную вокальную линию. Together, в свою очередь, сочетает мелодичное хаос-звучание с эмоциональной подачей, благодаря чему одинаково уверенно звучит и в радиоформате, и в клубных сетах. И прямо сейчас я предлагаю в этом убедиться и вам. Ави Сноу, Ричард Джадж,

Поздравим с сегодняшним эпизодом Рекорд Лап Шоу. Напоминаю вам про телеграм-каналы, плейлисты Радио Рекорд, про мою личную телегу Team Vox. Забегайте, послушайте все предыдущие выпуски Рекорд Лап Шоу, Рекорд Релиза. И этот новый эпизод, как только вы увидите, что мы положили его в интернет, смело переслушайте еще разок с самого начала до самого конца. Этим вы очень хорошо поможете продвижению подкаста в соцсетях. Ну и, конечно же, поделитесь со своими друзьями. Сделайте, то есть, репост, ставьте реакции, пишите комменты. В общем, вы знаете, что делать. Далее про расписание. Сегодня у нас среда, а значит, в следующем часе у нас рекорд гест микс, мощный гостевой сет. Меня, в свою очередь, зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому. Всегда заряженные батарейки. И adios, amigos.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. The Skulls.
2: Хей-хей-хей, всем привет, с вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд, и сегодня у нас максимально мощный инди-дэнс-саунд от проекта Alex Helder.

Для всех любителей инди-дэнс, инди-тек и вообще классного хаус-звучания сегодняшний микс максимально подходит. С вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд, и это гостевой сет от Алекс Хелдер.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Мартин Гаррикс.
2: Yes, I'm back. Thanks for joining our weekly session of exciting new music.